Рок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

0: Bring me the slippers.
1: Рок Будилник. Заредись настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай день с песен.